Револьверс на радио «Дача». Невероятные новости я тут узнал о солисте группе Алексее Елистратове. Оказывается, он талантлив не только как фронтмен группы, но и как актер кино и дубляжа. Представляете? Именно он озвучил Гарри Поттера в одноименном фильме и Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». Вау, друзья! Просто вау! Талантливый человек, талантлив во многом, а может даже и во всем. Правду говорят. Друзья, далее послушаем Полину Гагарину, Юлию Михальчик, просто небольшая пауза и снова возвращаемся к музыке.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

Дениса Кая на радиодаче. Специально для тех из нас, кто обычно теряется, когда нужно что-то сказать, хорошее пожелать. Вот, пожалуйста, мастер-класс, как это делается в лучшем виде. Конечно, песню при этом для любимого человека писать не обязательно. Доверьтесь профессионалам. У нас множество потрясающих вариантов на этот счет. А вот позвонить в рубрику «Удачный момент», заказать что-нибудь хорошее. Ну и, конечно же, можно прочитать с листа, можно сказать от души. Вот это милое дело. Привет. Звоните по нашему прямому номеру, московскому номеру 8495-995-2555. Заказывайте классную песню, та, которая тронет тонкие струны души вашего любимого человека.

0: Почти 3 минуты латиноамериканских ритмов в исполнении певицы Максим трогают наши души. Как всегда, глубоко и бесконечно мило. Не забыть красивых строк, талантливо положенных на музыку. Нам остается только ждать возвращения в эфир великолепной певицы вновь. Причем в любом творческом виде. Ждем и хитов, и в гости лично. Далее на радио дача хита группы «Русский размер» в танцевальной версии от Ивана Спелла. Также скоро послушаем Валерия Сюткина.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Эстель Семенчук. С невероятным настроением хочу передать привет всем своим ученикам и своей любимой подруге Оксане Почепа и Кирочке. И хочется заказать песню Оксаны Почепа «С любовью, ваша Эстель». Спасибо, Радио «Дача».

называется «Пелагея» на радио «Дача». Счастье – это когда все дома. Помните известное выражение «вороны» из известного советского мультфильма, которое еще сначала кричало «Куда хочу, туда лечу». Ну а вот потом, уже все изменилось. Двумя руками за домашний уют с родными. С удовольствием обниму, как приеду домой. Но не все еще песни спеты, не все стихи прочитаны. Остаюсь вместе с вами в студии «Радио Дача». Иван Никитин меня зовут. И европейские части нашей страны желаю еще поспать, а вот остальным просторам нашей Родины желаю прекрасного времяпрепровождения на любимой радиоволне. Далее хит Стаса Михайлова, Руслана Лихно и Татьяны Булановой.

0: Роза Зергерли и Игорь Крутой на радио «Дача». Так и хочется сказать, это не кино, вы слушаете радио, да не просто, а радио «Дача». Далее еще много песен о любви, много различных историй, но еще больше искренних песен о чувствах друг к другу. Так что оставайтесь, друзья, с нами, будет очень-очень-очень душевно. Совсем скоро послушаем группу Hi-Fi, группу V-Teens и Жанну Фриске.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Жанна Фриске на радио «Дача» и невероятно популярный хит, под который так и хочется сказать: поменьше скучайте, друзья, понапрасну, почаще напоминайте о себе. У всех у нас есть телефоны, и как просто не написать в мессенджере, а взять и позвонить. Друзья, все очень, как всегда, просто. Можете сами, а можете посредством нашей рубрики «Удачный момент», который выходит в конце каждого часа. Поэтому берите телефон, набирайте наш московский номер, передавайте привет и заказывайте песню. И вот и все. Настроение на целый день.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио «Дача».

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус Нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу передать привет своему мужу Руслану и сказать ему большое спасибо. Мы отдыхаем на даче во Владимире. И передать еще своим дочкам Карине, Катюше и Верочке большой-большой привет. Ставлю для своей любимой семьи хит группы «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Беременна.
2: Давай пожить.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

удача. Заметьте, и никаких тебе «хочу квартиру», «машину», «дачу на море», «личный самолет» и все это запишите на мое имя. Достаточно любимого человека, с которым все это можно добиться вместе. А может быть, даже еще и больше. Сказал так, что самому понравилось. Вау. Ну, главное, друзья, что такие взгляды приятно разделять со звездами радиодачи. Друзья, говорю доброе утро всем ранним пташкам. Вы герои уже, потому что просыпаетесь с восходом солнца. Не знаю, как вы это делаете, но вы молодцы. Дальше послушаем на радиодаче хит певицы Натали, Виктора Королева и Евгения Осина. Оставайтесь с нами.

0: Маяке. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

этого всеобъемлющего слова не знает до конца никто. Можно гадать, можно угадывать, но шансы докопаться до истины всегда 50 на 50. Всем любви под музыку радиодачи, не больше, друзья, не меньше. Далее встречайте хит вашего пробуждения певицы Валерии. Далее Зайнаб Махаева и Юрий Антонов.

0: Антонов на радио «Дача». Действительно, сон многих из нас начинает постепенно таять, и это прекрасно, друзья. Помните эту старую поговорку наших бабушек и дедушек? Кто рано встает, тому Бог подает. А еще сюда же можно и слова Винни-Пуха тоже добавить. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Да, друзья, не глупо, а мудро. Кому не слабо из нас в гости прийти в 6 утра? Думаю, вот это вот та самая нужная неожиданность будет. Ну, я просто не знаю. Если кто-то способен такое выдержать, друзья, ну, это настоящие близкие люди для вас. Следующие гости на радио «Дача» — это хиты группы «Високосный год». Далее послушаем исполнителя Филипп Киркоров.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По

Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Можно на бис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я из города Красногорск. Я хочу передать привет своему однокласснику Крымову Леонтию. И дарю песню «Серые глаза».

0: настолько реалистичное, что непонятно, наяву это или сон. Во сне ты уже встал, уже умылся, уже позавтракал, уже даже оделся, но потом звенит будильник, а ты все еще в постели, оказывается. Доброе утро, огромная страна! Говорю всем слушателям радио «Дача». У микрофона Иван Никитин. Всем желаю идеального утра, примерно такого же идеального, как с песни, которая прозвучит через пару минут в исполнении Ирины Аллегровой.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: передача.
1: 10 июня, среда, раки, рыбы и скорпионы будут особенно восприимчивы к словам окружающих. Не стоит принимать все на личный счет. Многие люди сегодня сами не до конца понимают, чего хотят. Овны, львы и близнецы почувствуют прилив энергии и желание действовать быстро. Однако звезды предупреждают, поспешные решения сейчас могут создать лишние сложности. Лучше не форсировать события. Тельцы, девы и весы смогут разобраться в вопросах, которые долго оставались подвешенными. День подходит для серьезных разговоров, расчетов и планирования. Возможно, неожиданные вести, которые вас порадуют. Козероги, водолеи и стрельцы могут неожиданно задуматься о смене привычного ритма. Возможно, пришло время пересмотреть старые планы или цели.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Ну, а если хочешь вставать, вставай, вставай. Да, мы знаем. Давай, поднимайся уже. Встал, проснулся, а вот теперь сразу держи хорошую новость. Ну, во-первых, это Артур Пирожков. Просим любить и жаловать. А вот сейчас поговорим о главном событии этого лета. В эфир «Радио Дачи» возвращается акция «Лето с сюрпризом». А ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Вот так-то. А что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». А дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих невообразимых впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы и никто другой. Все подробности на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Алсу на радио «Дача». 10 июня на дворе. Куда ж так спешить с июльским хитом? Еще успеем в июле погулять, а в августе помечтать, а в сентябре пособирать листья. Пусть июнь продолжает нас баловать летней погодой. Хочется и на байдарке поплавать, и много километров на велосипеде проехать, и на воздушном шаре полетать тоже хочется. Уверен, каждый слушатель радиодачи тоже найдет себе занятие по душе этим летом. Вот бы только для начала проснуться, правда же? Желаю приятного пробуждения, кстати, под хит Ани Лорак через несколько минут. А еще кто-то, кстати говоря, и песню заказал в рубрике «Удачный момент». Дождемся.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
5: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
6: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
7: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
10: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
11: Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
12: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
13: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
14: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
15: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
16: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра. Я звоню вам из города Москва. Хочу передать привет любимому Тимурику, пожелать ему прекрасного вечера и поставить для него песню группы «Рок-Острова». Спасибо, радио «Дача».

0: И если это вопрос, то нет, плакать не нужно. Хотя после долгой работы за компьютером за собой тоже замечаю, как потом скапают слезы на подушку, как только ложишься спать. Самоочищение организма никто не отменял, так что в этом случае плачьте на здоровье, и я вместе с вами здоровее будем. Что будем еще? Слушать много новинок на радио «Дача», отвечу я вам, но сначала поговорим о погоде.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов, по прогнозу нейросети Яндекса. Завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L.

0: продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.
1: Все сложится с новым краем.

0: Полина Гагарина на радиодаче. И, кстати, золотые руки, которыми можно отремонтировать все, что угодно, и создать невероятные вещи, всегда в России были и будут. Ну, такой уж мы изобретательный народ. Ну, а если говорить о невероятно талантливой Полине Гагариной, то мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим исполнителя «Шаман», группу «Отпетые мошенники», Владимира Преснякова и еще более 20 артистов. Это будет масштабное шоу, которое невозможно пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: Филе пангасиуса 1 килограмм. 299,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Принцесса Диана на радио «Дача». Как замечательно заканчивать свою рабочую смену словами о синем небе и о том, что пора двигаться дальше. Обязательно воспользуюсь жизнеутверждающей установкой и после небольшого отдыха продолжу воплощать свои планы. Всем слушателям радио «Дача» желаю продуктивного дня, а тем, кто собирается в отпуск, желаю зарядиться энергией на многие месяцы. В следующем часе встречайте Даню Борисова. Заряд бодрого утра вам гарантирован. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: И тогда заберет нас в МВИДИО скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДИО идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Все сложится с новым кроссовером «Канат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Канат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель «Канат Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: богатстве? Столько условий!
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
17: Муз-ТВ представляет.
18: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
17: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
18: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
17: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист радио «Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
19: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
20: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
19: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните, «Великий воин».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я, Васёва Татьяна Петровна, проживаю, город Аша, Челябинской области. Хочу поздравить сегодня Майорову Татьяну Борисовну с днем рождения и пожелать ей здоровья, счастья, успехов во всем. И к моему поздравлению присоединяется муж, сын, родные и близкие. И пусть прозвучит хорошая песня «С днем рождения». Спасибо, Радио «Дача».
3: Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Авиакомпаниям Киргизии разрешили летать в Евросоюз. В Москве могут уменьшить количество самокатов. Список заслуженных работников Калуги пополнился 39 новыми фамилиями. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Авиакомпаниям Киргизии разрешили летать в Евросоюз. Брюссель уведомил Бишкек, что все авиаперевозчики, сертифицированные в Киргизии, исключены из запретного списка для полетов в ЕС. Ограничения в отношении республики, напомню, действовали последние 20 лет. МВД предложило уменьшить число самокатов в Москве. Правоохранительное ведомство выступило за снижение квот в отношении прокатных СИМов. Причиной стал рост числа аварий с электросамокатами более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. И это при том, что сезон кикшеринга в столице начался только в конце марта. 39 калужан удостоены звания заслуженных работников города. Это представители образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, промышленности, бизнеса и сельского хозяйства. Кроме того, в список почетных горожан посмертно пополнила создательница Калужского родильного дома Неонила Кедрова. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 26 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 28 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: говорят, годы летят, но если задуматься, то летят не только они. Выходные, отпуска, любимые песни по радио пролетают. И даже утренний кофе почему-то заканчивается слишком быстро. Не откладывайте что-то приятное на потом, друзья. Наслаждайтесь моментами здесь и сейчас. Всем желаю отличного начала дня. Пусть сегодня найдется время не только для выполнения неких срочных задач, но и для хорошего настроения. Минимум. Меня зовут Даня Борисов. Этим утром на радио «Дача» будет много музыки и мало слов. По части слов совсем скоро. Гороскоп не пропустите. Узнаем, как прожить этот день в согласии со Вселенной.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще...

0: подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тен».

Калуга, Автомобильная 2. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Познакомлю вас с гороскопом на 10 июня, на среду. Раки, рыбы и скорпионы будут особенно восприимчивы сегодня к словам окружающих. Не стоит принимать все на личный счет. Многие люди сегодня сами не до конца понимают, чего хотят. Овны, львы и близнецы почувствуют прилив энергии, желание действовать быстро. Однако звезды предупреждают, поспешные решения сейчас могут создать лишние сложности. Лучше не форсировать события. Тельцы, девы и весы смогут разобраться в вопросах, которые долго оставались под подвешенными. День подходит для серьезных разговоров, расчетов и планирования. Возможны неожиданные вести, которые вас порадуют. Козероги, водолеи и стрельцы могут неожиданно задуматься о смене привычного ритма. Возможно, пришло время пересмотреть старые планы или цели.
0: Гороскоп на радио «Дача». Каждое

0: правила игры в программе «Дачный плейлист» радио «Дача на МСТВ» таковы. Вы во время эфира отправляете свои сообщения, дачные советы и полезные лайфхаки, а мы лучшие из них читаем в нашем эфире. Вот, например, Андрей написал: «Всем теплый привет из Тамбовской области. Утром были на рыбалке, сейчас сажаем огурцы». Надеюсь, и сейчас Андрей на рыбалке отдыхает. Не пропускайте «Дачный плейлист» радио «Дача на МСТВ» каждый четверг в 9 утра. Шикарная подборка летних клипов. Сама себя не отсмотрит, друзья. Категория 16+. Ну а в нашем эфире далее не пропустите объявление очередного счастливчика в акции «Лето с сюрпризом» человека, который проходит финал совсем скоро на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов, по прогнозу нейросети Яндекса. Завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
9: 277-515.
10: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
11: Сыр «Российский». Торговая марка «Фестиваль сыров». 1 килограмм. 599,90.
12: Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
13: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаются шикарные розыгрыши в акции «Лето с сюрпризом». Напомню, здесь мы меняем ваши летние снимки на крутые призы для удачного отдыха. А еще с крутым призом вручаем вам билет в финал, где мы разыграем две поездки из Сочи в Турцию на шикарном морском лайнере «Астория Гранде». Сегодня буду знакомить вас с Аленой из города Артемовского, Свердловской области. Алена, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам шикарную фотографию, на которой вы оседлали верблюда и позируете на фоне солнца, на фоне практически заката. И дело все это происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Расскажите, понравилось кататься на верблюде?
2: Впечатление вообще непередаваемое. Очень понравилось.
1: А до этого, может быть, на лошадях был опыт какой-то?
2: На лошадях не было. Вот на слоне каталась.
1: На слоне. Отличается по ощущениям верблюд от слона?
2: Конечно.
1: Вот так. Такое у нас сегодня минутка зоологии была. Алена, знаю, что из-за верблюда у вас какое-то там приключение случилось. Куда-то вы

дело надо было, да, сказать, что вам необходим транспорт до отеля обратно. Алена, классное фото, классная вы, история тоже супер. Поздравляю вас, вы проходите в финал под номером 3 и получаете от команды «Радио Дача» шикарный чайник, в котором летом будете заваривать какие-нибудь напитки.

0: Мы вас тоже, Алена, любим, не буду скрывать. И внимательно слушайте эфир 28 августа. Будем разыгрывать главный приз. Алену поздравляем еще раз. Друзья, вас тоже призываю регистрироваться в нашей всероссийской акции на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет.
1: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: рабочий в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама. Только в Sunlight золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: И тогда заберет нас в МВИДЕО.
3: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
4: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: И тогда заберет нас в МВИДЕО скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДЕО идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
1: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
15: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
14: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суперсильный».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Меня зовут Александра. Звоню из Брянска. Хочу передать привет своей сестре Аленушке, Валерии, всем

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минпросвещение России внедрит единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в год дошкольного образования специалисты реализуют комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в данных учреждениях. Они направлены на повышение качества воспитания и обучения детей, развитие инфраструктуры детства. Более того, для обеспечения качества и безопасности утвержден план мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года. Также в Минпросвещение заявили, что не планируют сокращать или увеличивать срок обучения в школах. Там подчеркнули, что 11-летнее образование является оптимальным вариантом. И добавили, что министерство намерено продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. МВД России, а также Минздрав и Минюст до следующего года проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на правительственный план, автомобилистов, которых будут привлекать к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, обяжут проходить диагностику, профилактические мероприятия, лечение или медицинскую реабилитацию. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: Иногда утро начинается с очень важных вопросов. Что надеть? Что приготовить на завтрак? Понравится ли окружающим наше решение? А потом вспоминаешь строчки из хита Ирины Аллегровой, и на душе как-то легко становится. И действительно, друзья, большинство людей заняты вопросом, что скажут другие. И совсем забывают подумать о том, как выглядите вы и что сказать вам. Поэтому начинайте день так, как желаете. Надевайте ту одежду, что глазу роднее всего. Всем прекрасной среды.
1: Ваше начало дня удачное.
2: С Даней Борисовым.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

0: Сначала появляется идея, потом фотография какого-нибудь уютного кафе, потом случается разговор с друзьями, и вот уже билет в кармане, и вас ожидает дорога, полная новых впечатлений. Ведь не так важно, летите ли вы в Париж, на дачу или просто планируете выходные где-то за городом. Все начинается с мечты, друзья. Если вы мечтали съесть мороженого прямо утром, не отказывайте себе в этом удовольствии. Сегодня отмечается Всемирный день мороженого, еще Международный день электрика и шариковой ручки. Расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». Не пропустите ее на волнах радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 10 июня исполняется 90 лет киностудии «Союз мультфильм». Именно здесь появились любимые герои нескольких поколений. Винни-Пух, Чебурашка, Котенок Гав, Волк и Заяц из «Ну погоди». За свою историю студия выпустила более 1500 мультфильмов. Многие из них стали классикой не только в России, но и во многих других странах. Есть повод сегодня пересмотреть любимый мультфильм вечером.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
1: Пришло время подарить одному из слушателей радиодачи классный приз в игре из песни «Слов не выкинешь». Напомню, вам нужно вспомнить хит эфира радиодачи на заданную тему, дозвониться в студию и спеть отрывок этой композиции. Мы продолжаем вспоминать хиты участников юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни». Вам нужно исполнить любую композицию любого участника нашего музыкального праздника, который состоится 26 сентября в Лайф-арене. За это подарим вам два билета на юбилейное шоу «Радиодача». Звоните 8495-995-2555. Всем желаю удачи!
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Подводим итоги утренней игры «Из песни слов не выкинешь», где мы продолжаем вспоминать знаковые хиты участников фестиваля «Радиодача. Удачные песни». Вам нужно дозвониться в студию и спеть отрывок композиции, которая первой пришла на ум, песню именно участника «Удачных песен». К нам дозвонилась Яна из Санкт-Петербурга. Давайте с ней познакомимся.
3: Здравствуйте, моя любимая радиодача. Меня зовут Яна, я из Санкт-Петербурга. Я вспомнила вариант песни Ольги Зарубиной «На теплоходе музыка играет». Все волнуются, ждут только 10 минут. Здесь всего лишь стоит теплоход. Здесь всего лишь стоит теплоход. На теплоходе музыка играет. Я одна стою на берегу, машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. Всем желаю хорошей среды, спасибо огромное, радио «Дача», ура!
2: Действительно, ура! Яна отправляется на юбилейный фестиваль «Радио «Дача. Удачные песни» слушать хиты Ольги Зарубиной, Михаила Шафутинского, Сергея Лазарева, Полины Гагариной, отпетых мошенников и еще более 20 любимых артистов «Радио «Дача». Ждем и вас, друзья, в лайф-арене в Москве 26 сентября. Билеты пока еще есть на сайте удачныепесни.рф, категория 12+. Яну еще раз поздравляем и будем слушать оригинал легендарного хита «На теплоходе музыка играет» этим утром на «Радио «Дача».

0: Песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
0: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
0: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: И тогда заперет нас в
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
14: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
15: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
16: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
17: Радиодача представляет.
18: Я твое магическое животное, Фицджеральдо, самый быстрый лемур в мире.
19: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
7: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть.
11: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
5: Поможет и в саду, и в доме. Запомните. Великий Воин.
1: Песня года на радио «Дача».
0: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
0: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача». Лето. Там, где есть радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Авиакомпаниям Киргизии разрешили летать в Евросоюз. В Москве могут уменьшить количество самокатов. Список заслуженных работников Калуги пополнился 39 новыми фамилиями. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Авиакомпаниям Киргизии разрешили летать в Евросоюз. Брюссель уведомил Бишкек, что все авиаперевозчики, сертифицированные в Киргизии, исключены из запретного списка для полетов в ЕС. Ограничения в отношении республики, напомню, действовали последние 20 лет. МВД предложило уменьшить число самокатов в Москве. Правоохранительное ведомство выступило за снижение квот в отношении прокатных СИМов. Причиной стал рост числа аварий с электросамокатами более чем в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. И это при том, что сезон кикшеринга в столице начался только в конце марта. 39 калужан удостоены звания заслуженных работников города. Это представители образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, промышленности, бизнеса и сельского хозяйства. Кроме того, в список почетных горожан посмертно пополнила создательница Калужского родильного дома Неонила Кедрова. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 26 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 28 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: слышишь слова первый раз, сразу вспоминается что-то большое и судьбоносное. А ведь часто самые приятные открытия случаются как раз в мелочах. Например, впервые зайти в новое кафе и затем полюбить это место. Ходить туда каждый день, выбрать другую дорогу на работу или познакомиться с человеком, который потом станет хорошим другом. Не исключено, друзья, что сегодня и вас ждет что-то хорошее и, возможно, тоже впервые. Будьте открыты новому опыту и слушайте хорошую музыку этим утром на Радио Дача.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: меняются, технологии совершенствуются, а люди все думают об одном и том же. Когда-то мы ждали звонка на домашний телефон, потом часами смотрели на экран мобильного в ожидании сообщения. А сегодня многие проверяют, был ли просмотрен профиль или было ли прочитано сообщение. Меняются детали, но вот переживания все те же. Симпатия, надежда, ревность и желание быть рядом. Кстати, о чувствах. Уже совсем скоро в рубрике «Этот самый хит» вспомним песню, в которой эмоций было «Хоть отбавляй». Певица Ариана и ее знаменитая композиция «Я тебя не отдам» прозвучит уже через несколько минут на волнах радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится. Хорошо там, где есть радиодача.

0: слушателей старше 16 лет. Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Тушка Татьяна Крутакова и продолжает эфир «Радио Дачу». Поклонники певицы обсуждают ее образ на одной из музыкальных премий. Туда Татьяна явилась в непривычном для себя наряде. Вместо традиционных платьев в русском стиле пошла на эксперимент и выбрала достаточно откровенный наряд. Некоторые фанаты написали, что Татьяна взяла образ фурии. Но ее музыка действительно завораживает, влюбляет в себя. Неспроста хит «Матушка» более 2 лет занимал лидирующие позиции во многих стриминговых сервисах. Впереди еще больше вашей любимой музыки. Скоро не пропустите хиты группы «Премьер-министр», «Комбинации», а также Аллы Рит и Алексея Петрухина на «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Костюм. Носки. Бритва.
3: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Настоящие билеты в лето, в лето с сюрпризом, а если быть точным, то в финал нашей всероссийской лучезарной акции. Напомню, 3 жарких месяца подряд мы меняем ваши классные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. А в конце августа разыграем главный приз. Двум слушателям достанется солнечный круиз из Сочи в Турцию на шикарном морском лайнере. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Подробности, правила акции, форму регистрации ищите на сайте radiodacha.ru. Пусть лето будет запоминающимся.
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАТ не является лекарственным средством.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Радио «Дача» представляет.
7: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
6: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
8: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Григорий Лепс.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы заказать песню для своего любимого брата Александра. Сергей Лазарев. «Самое сердце». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Крыму ввели новую схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, въезд на полуостров ЖД-транспортом будет осуществляться в светлое время суток с 5 часов утра до 11 ночи до Симферополя согласно утвержденному расписанию. А по прибытии в этот город пассажиры будут проходить к автобусу со своим конкретным направлением и следовать до пункта назначения. При этом данные изменения не влияют на пригородное сообщение. Расписание опубликовано на официальном сайте Министерства транспорта Республики Крым. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые должен сделать каждый житель России. Это вакцины от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Они обеспечивают иммунитет на долгие годы. Глава ведомства подчеркнула, самые важные прививки внесены в национальный календарь и проводятся за счет средств из федерального бюджета. В продолжении выпуска в России 1 сентября появится новая специальность – врач по медицине здорового долголетия. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ректор Сеченовского университета. Он уточнил, что данное учебное заведение уже готовит специалистов такого профиля в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием. Российские подростки смогут освоить парусный спорт и стать героем большого кино. До 15 июня проходит кастинг в полнометражный фильм «Школа северного ветра», который создается при информационной поддержке «ОНО. Национальные приоритеты». Съемки картины пройдут во Владивостоке и Санкт-Петербурге. На роли в историю о дружбе, приключениях и парусных гонках приглашают мальчиков и девочек от 12 до 14 лет. Подать заявку можно на официальном сайте фильма. Актерский опыт не требуется. Лучших кандидатов пригласят на очные пробы. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: языки, вот, тонкие, даже интимные моменты, как любовь, можно передавать благодарности, да и за все прочее. Легко это сделать прямо в эфире любимого радио «Удача» в полдень по московскому времени, как обычно, стартует «Удачный час». Для тех, кто не в курсе, это программа, которая является лидирующим сервисом в сфере доставки. А доставляем мы самым точным и бережным образом ваши приветы и поздравления. Берите пример со столичной погоды, делитесь теплом, так середина рабочей недели станет чуточку легче. Звоните в студию по номеру 8495-995-2555, заказывайте любимые песни.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

рукой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: «Последний полет». Песня вышла в начале этого года. Михаил Шуфутинский по-настоящему народный и любимый артист. Является буквальным долгожителем отечественной эстрады. Через пару лет певец будет отмечать свой 80-й юбилей. Ну а уже в этом году встретиться с Михаилом Шуфутинским можно на юбилейном фестивале «Радиоудача. Удачные песни». Это музыкальное шоу состоится 26 сентября в Москве в Лайф-арене. Также на нашей сцене появятся Стас Михайлов, Юлиана Караулова, «Отпетые мошенники» и многие другие. Возрастное ограничение 12+. Подробности на сайте удачныепесни.рф.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: минутах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. На грядках цветет земляника, высажена рассада томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Как помочь растениям, чтобы каждый цветок превратился во вкусный и ароматный плод, а не осыпался пустоцветом? От пустоцветов барагум с важнейшим для опыления бором и другими микроэлементами, а также азотом, фосфором и калием в наиболее доступной для растений форме. Препарат отличается мягким стимулирующим действием на растения благодаря наличию в составе эликсира плодородия гуми. Использовать его необходимо исключительно по листу, опрыскивая растения в утренние или вечерние часы, в сухую, безветренную погоду. Первую обработку желательно провести уже во время бутонизации растений, а последующие с интервалом 2 недели. Совмещаем подкормку барагумом с профилактикой болезней, добавляя в его раствор биопрепарат фитоспорин АС. Он содержит 10 разновидностей защитных бактерий и грибов, которые способны остановить развитие большинства инфекционных болезней растений. Кроме того, в его составе аминокислоты и метаболиты бактерий, которые стимулируют рост и развитие растений, помогают им справиться с погодными стрессами. Можно использовать порошковую или жидкую формы фитоспорина, который содержит самый эффективный штамм бактерий. Для здоровья почвы есть чудесные фитоспорин и гуми-пасты, содержащие защитные бактерии и эликсир плодородия. Для удобства сначала растворяем пасту в удвоенном количестве воды и используем этот концентрированный раствор для приготовления рабочего. И его мы расходуем в день приготовления, а остальную часть можно хранить в прохладном темном месте в закупоренном виде в течение всего сезона. Фитоспорин, гуми, барагум имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукт органического качества. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов. На 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Объявление.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио «Дача». Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
8: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
9: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД является лекарственным средством.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям. Пожелать им хорошего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Лего выпустит самый большой конструктор в истории. В России ведут штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов. Калужане продолжают восстанавливать подшефный Первомайск. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Лего анонсировали выпуск самого большого конструктора в мире. Набор Саграда Фамилия – это детализированная модель знаменитой базилики в Барселоне, которая будет включать более 12 тысяч деталей. В собранном виде высота конструктора составит 62 сантиметра. Набор поступит в продажу 1 ноября и будет стоить $800. В России ведут штрафы для перекупщиков билетов на поезда. Принятие поправок рекомендовал Думский комитет по госстроительству и законодательству. Для граждан максимальный штраф составит 10 тысяч рублей, а для компаний и ИП – до 500 000. Как отмечает российская газета, бизнес процветает в летний сезон. С каждого билета перекупщики зарабатывают до 3 000 рублей. Калужская область продолжает оказывать подшефному Первомайску помощь в восстановлении социальной инфраструктуры. В этом году усилия сосредоточены на восстановлении 22 домов, 5 трансформаторных подстанций и 3 участков водо- и теплосетей. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 26 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 28 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс, завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
2: Начинаем час приветов и поздравлений в эфире «Радио Дача». Здесь каждый может порадовать себя любимой песней, передать теплые слова близким, поздравить кого-то с важным событием. Для этого используйте нашу группу ВКонтакте «Радио Дача» и мессенджер «Макс». Отправляйте сообщение на номер 8-910-004-49-24. Еще принимаем музыкальные заявки, конечно же, по телефону 8-495-995-2555. Звоните, друзья. И сегодня команда «Радио Дача» поздравляет одну из самых известных певиц советской эстрады 60-70-х годов. Ее мягкая манера исполнения и характерный тембр сделали каждую запись легко узнаваемой, а композиции по-настоящему народными. Сегодня Аида Ведищева отмечает свой знаковый юбилей. Любимой певице исполнилось 85 лет. Хиты в ее исполнении известны каждому. Одну такую песню и услышим прямо сейчас. Она будет о медведях. Самые теплые пожелания здоровья, счастья и любви отправляем Аиде.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Софья. Я из Курска. Хочу передать привет своей лучшей подружке Виктории. Хочу, чтобы у нее было всегда хорошее настроение. Хочу заказать для нее песню Егора Крида «Спасибо, радио «Дача».
3: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
4: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы поставить песню «Отпетых мошенников» для моей любимой девушки. Моя дорогая Настенька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе. А вам, радио «Дача», процветания и всего самого наилучшего.

Может быть, кто-то из наших слушателей тоже сейчас у реки. Вам большой привет шлю. Поделитесь фотографией, расскажите, как хорошо отдыхаете. И привет передайте близкому человеку в программе «Удачный час» на Радио Дача. Как это сделала дочь Алла и вся семья. Они мамочку Ромащенко Наталью Николаевну поздравляют с днем рождения. Желают крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. Далее Юля, Оля, Даша, Маша и Лерочка написали нам. Сегодня день рождения у нашей племянницы Эмилии. Ей исполнилось 2 годика. Желают принцесске расти в надежном, добром мире, чтобы все дороги жизни вели Эмилию только к счастью. Какие хорошие слова. И от Юлии успею прочесть сообщение. Она привет передает коллегам Юлии, Анне и Лидии Владимировне из расчетного отдела ООО БЦВ Огурда Волжского. Прекрасного настроения на весь день пожелала. Хорошее настроение всегда, друзья, там, где есть Радио Дача. Продолжим «Удачный час» классным хитом Стаса Михайлова «Я жду звонка». А я тоже звонков жду на номер 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте любимые хиты.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из Егорьевска. Передаю привет своей семье, своему любимому мужу Василию, сестре Татьяне, ее мужу Михаилу, всему городу Егорьевску. Поставьте зажигательную песню певицы «Необойка». Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Продолжаем. Удачный час на радио «Дача». Алена, привет, передает в Симферополь своим любимым девочкам, которые, как и Алена, сейчас слушают радио «Дача» и работают. Лиана и Настя, я вас обожаю, написала Алена. Ну, шикарно. Анна далее, привет, в Ростов-на-Дону, передает 14-й линии и 18-й. Пишет: соседи мои, держитесь, пусть наш ремонт закончится быстрее, чем закончатся наши деньги и нервы. Очень хорошо. Но вот деньги восстановить можно, а нервная система, как известно,

0: деликатесы для всей семьи.
1: Мясной гурман.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

продолжаем делиться счастьем в программе «Удачный час» на радио «Дача». Эльмира, привет передает Николаенко Юрий из Подольска. Пишет, пусть приезжает на дачу плавать в бассейне. Юра, нельзя отказываться от такого предложения. Понимаю, что среда, понимаю, что рабочий день, но поводов уйти с работы. Повод уйти с работы хороший, да? Полина далее. Пламенный привет в город Комсомольск. Передает всем своим коллегам, которые работают на производстве «Дети рядом», желает хорошей недели. Кстати, неделя, да, уже почти завершается. Наталья далее. Привет семье Курамшиных. Передает и поздравляет их с рождением сына. Ничего себе повод. Еще и летом, 10 июня родился. Близнецы, значит, да? Будет двойственность характера наблюдаться. София далее. Привет передает любимой Сонечке Гапоненко и мамуле. Желает хорошо провести этот день. Коротко и ясно. Люблю такие сообщения, друзья. Ну и в тему лета песня группы Ума Турман. Она так и называется. «В городе лето». Надеюсь, и в вашем тоже. Жду привет и поздравления в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс». Пишите. Yeah.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой «Радио «Дача». Меня зовут Лиля. Я нахожусь в город Пушкино, Московская область. На время оставила прекрасный пансионат времена года, но там остались мои друзья. Мои друзья – это Журавлев Александр Васильевич, Силкин Николай Анатольевич, Кириченко Андрюша и Умаров Фирус. Передайте, пожалуйста, для них песню на стихи Высоцкого «Лирическая». Буду очень вам благодарна.
3: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

0: отцом кто-то занял.
1: Удачный час.
2: Еще ваших сообщений прочту, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Юлия передает привет коллегам по складу ТМЦ ООО «Кулон» Роману, Людмиле и Глебу. Всем хорошего денечка и отличного настроения. Пожелала ей еще продуктивного духа. Можно так сформулировать, пожелаю. Аркадий далее написал: «Слушаем вас, веселой компании. Передаем привет коллективу завода «Аллегра». Веселой компании тоже привет. Все песни, что веселы, это для вас, друзья, знаете. Совсем скоро вернусь к вашим сообщениям. Оставляйте их и в группе ВКонтакте «Радио Дача». А еще звоните в студию, заказывайте любимые хиты. Номер в Москве 8495-995-2555.
3: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Все сложится с новым кроссовером Теннет Т4Л. Мангал и бадминтон.

0: Калуга, Автомобильная 2.
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Рогалик с клубникой – 39 рублей. Пирог цитрусовый 100 граммов 35,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуй, Радио Дача. Беспокоит вас Насонов Владимир Петрович со Старого Оскола. Я хотел бы передать привет и наилучшие пожелания всем своим сослуживцам, которые служили в ГСВГ, группа советских войск в Германии, так как 9 и 10 июня – это наш праздник. Пожелать им всего самого наилучшего, жить долго, быть здоровыми, оптимистами, не унывать. Ну а песню хотел бы заказать «Три танкиста». Всем всего самого наилучшего.

еще порцию приветов и поздравлений от слушателей радиодачи «Оглашу» в эфире. Привет отправляется коллективу «Цветочек» от Романа Михайловича, а именно Ларисе, Галине, Елене, Ольге, Игорю, Лизе и Арине. Роман пишет: «Скучаю по вам, Лорочка, хватит подъедать еду с чужих полок, скоро выйду с больничного и будем снова все вместе. Люблю, обнимаю всех». Ну вот как человек любит свою работу, друзья, берем пример. Муж Андрей далее с днем рождения поздравляет Наталью, которая трудится начальником почты уже 25 лет. Желает ей счастья, здоровья и улыбок каждый день. Вера далее привет передает своей любимой семье Грининых из Башкирии. Пишет: «Я вас очень люблю, не скучайте, мы скоро приедем на длинные выходные к вам». Да, послезавтра уже, не перестану сегодня повторять, уже послезавтра, друзья, начинаются длинные выходные. Готовьтесь, планируйте досуг, собирайте друзей, родных, планируйте встречи, да, все люди заняты, нужно заранее отправиться на шашлыки. Можно, нужно, я бы даже сказал, так и поступите. В продолжении удачного часа послушаем хит Димы Билана. До финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успейте передать свою весточку в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Александра, и я из города Новочебоксарск. Хочу передать привет своим девочкам, своей сестренке Марине, ее дочке Еве, а также своему сыночку Михаилу. Поставьте, пожалуйста, песню «Я куплю тебе дом». Спасибо большое, радио «Дача».

0: «Удачный час».
1: Завершать программу «Удачный час» на радио «Дача». Будем на бодрой ноте. От детей и близких поздравления летят родителям Бяковым, Александре и Людмиле. Поздравляют вас с годовщиной свадьбы, дети. Вместе они уже 47 лет. Самое главное, желают здоровья, долгих лет вместе. Очень любим и гордимся своими родителями, написали дети и близкие. Жаль, что только имена свои не написали. Так было бы еще приятнее родителям получить поздравления. Виктория Далия, привет всем сотрудникам компании «Агропро Тула» передает, желает прекрасного рабочего дня и летнего настроения. Уверен, в Туле тоже сейчас жарко. Друзья, у вас уже должно быть летнее настроение где-то внутри. И Даша привет коллегам отправляет, Иринке и Людочке хорошего завершения дня желает. Пишет: «Мы лучшие бухгалтеры страны и безумные красотки». Скромно, очень скромно. Все, друзья, на этом удачный час завершен. Далее в эфир ворвется тоже скромная ведущая Мария Федорова. Я, Дань Борисов, прощаюсь до завтра. Всем желаю отличной среды.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что? А ты куда?
6: На удачные песни? Юбилейный концерт?
7: Что-что?
6: Какие там артисты будут?
7: Серьезно?
6: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Шаман.
8: Группа «Комбинация».
9: Сергей Лазарев.
8: Андрей Державин.
9: Группа «Винтаж».
8: Ольга Зарубина.
9: Григорий Лепс.
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Диана, город Улан-Удэ. Хочу передать привет всем моим любимым девчонкам из города Хабаровск. Гордеевой Татьяне, Хабаровск-2. И хочу им поставить песню

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного туристического форума «Путешествуй», который в эти дни проходит в Москве. Президент отметил, что данное мероприятие является еще одной возможностью раскрыть, продемонстрировать огромный потенциал российских регионов в этой сфере. Также Владимир Путин подчеркнул необходимость совершенствования туристической инфраструктуры и координации усилий государства, бизнеса и региональных властей для развития туризма как прибыльной отрасли. Лето в эфире «Радио Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. К Международному дню мороженого, который отмечается сегодня, аналитики Яндекса выяснили, что пользователи спрашивают у Алисы AI про этот десерт. Исходя из числа упоминаний, самый популярный у россиян вкус лакомства – шоколадный. На втором месте – клубничный, на третьем – ванильный. Между тем, среди всех вопросов искусственному интеллекту лидирует вариант «Как сделать мороженое?». Затем следует «Можно ли есть десерт, когда болит горло?». Уточняется, те пользователи, которые хотят приготовить лакомство самостоятельно, чаще всего спрашивают про такие ингредиенты, как сливки, сгущенка и шоколад. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «О боже, какой мужчина» в исполнении Натали. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: слушать любимые песни Варвары, Вячеслава Быкова и Николая Баскова. Это далеко не все. Мария Федорова с вами. Всем отличного настроения. Оставайтесь вместе со мной.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра солнечно и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
9: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
10: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
14: Лето. Там, где есть «Радио «Дача».

0: Хочу. Это новинка от Варвары, композиция «Дорога к дому». Я чувствую, кстати, уже завтра вечером многие на дачку на свою отправятся, ведь рабочая неделя короткая. И чтобы времени не терять, можно сразу с корабля на бал и радиодачи берите с собой тоже. Будем помогать вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». И чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И подпевайте любимым хитам. Далее у нас в эфире ансамбль «Песнеры», группа «Иванушки Интернешнл» и группа «Краски».
1: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Котлеты калужские, полуфабрикат, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличение.

0: Калуга, Автомобильная 2.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: хорошей компании и отдыхать. Ведь лето для этого и создано, чтобы отдыхать, встречаться с друзьями, проводить с ними время. Если эту среду вы проводите именно так, то считайте, что все слушатели радиодачи мысленно с вами. После ансамбля «Песнеры» будем слушать Юлию Михальчик и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» уже совсем скоро. Дождитесь.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет» – Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
4: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
3: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: «Радио Дача» представляет.
6: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
5: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
7: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ольга. Хочу передать огромный привет Сергею Сучкову, пожелать здоровья и хорошего настроения. И хочу, чтобы прозвучала песня «Лолиты». Спасибо огромное, Радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Лего выпустит самый большой конструктор в истории. В России ведут штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов. Калужане продолжают восстанавливать подшефный Первомайск. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Лего анонсировали выпуск самого большого конструктора в мире. Набор Саграда Фамилия – это детализированная модель знаменитой базилики в Барселоне, которая будет включать более 12 тысяч деталей. В собранном виде высота конструктора составит 62 сантиметра. Набор поступит в продажу 1 ноября и будет стоить $800. В России ведут штрафы для перекупщиков билетов на поезда. Принятие поправок рекомендовал Думский комитет по госстроительству и законодательству. Для граждан максимальный штраф составит 10 тысяч рублей, а для компаний и ИП – до 500 000. Как отмечает российская газета, бизнес процветает в летний сезон. С каждого билета перекупщики зарабатывают до 3 000 рублей. Калужская область продолжает оказывать подшефному Первомайску помощь в восстановлении социальной инфраструктуры. В этом году усилия сосредоточены на восстановлении 22 домов, 5 трансформаторных подстанций и 3 участков водо- и теплосетей. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 26 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 28 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс, завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Сергей Трофимов, песня «Сочи» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Событие грядет для радиодачи. Наш юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И любимые звезды радиодачи будут вместе с нами. Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности найдете на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И в эфире тоже будет интересная музыка. С удовольствием послушаем Паскаля, как раз-таки Юлианну Караулову и Катю Лель в самое ближайшее время.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра солнечно и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Интересная штука одиночество. Ведь даже когда человеку хорошо одному, ему хочется кому-то об этом рассказать. Но никак без компании не обойтись. Поэтому остаемся в компании «Радио Дача». Ждем от вас поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Передавайте добрые слова своим любимым людям и закрепляйте сказанное песнями, которые вам нравятся. Совсем скоро будем слушать хиты Натальи Подольской, Ярослава Евдокимова и группы «Республика». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Платье. Юбка. Туфли.
3: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
3: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: проводим в компании «Радиодачи». Что приятно, отличную музыку можно теперь не только слушать, но и смотреть благодаря совместному проекту «Радиодачи» и Муз-ТВ. «Дачный плейлист» называется проект. Кроме того, во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель по имени Тарас уверен, что лучшие танцы у них с соседями под навесом, которые сделали все вместе. Вы тоже отправляйте душевные послания каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+. Все подробности есть также на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире будет чудесная песня Таисии Повали. Всем чудесного дня. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Сенсация! Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра. Я хочу передать привет Сорокиной Марии с города Ульяновска и поставить песню Юрия Лоза «Мой плод». Всем слушателям желаю хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Голливуде готовится новая экранизация «Острова сокровищ». Нейросеть поможет выявлять уставших водителей на дорогах. В Калуге появится современный центр единоборств. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Голливуде готовится новая экранизация «Острова сокровищ». Культовую историю Стивенсона переснимет Ридли Скотт. Причем роль пирата Джона Сильвера в новом фильме доверили Хью Джекману, известному по роли Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Дата выхода нового «Острова сокровищ» и другие подробности релиза пока неизвестны. Нейросеть поможет выявлять уставших водителей на российских дорогах. «Автодор» приступил к разработке системы, которая будет фиксировать машины, виляющие на дорогах или долго едущие без остановки. Водителям таких авто в автоматическом режиме начнут рассылать СМС или даже прозванивать их. В Калуге появится современный центр единоборств. Проект полностью инвестиционный и будет реализован пулом предпринимателей во главе с Романом Черновым. Городские власти уже поддержали идею, даже предложили под будущий спорткомплекс большой участок земли с парковкой. Свои двери, если все пойдет по плану, дворец единоборств откроют уже к концу будущего года. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 26 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 28 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс. Завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: это сюрпризом от радиодачи. Это особый проект для тех, кто любит хранить воспоминания не только в семейных альбомах, но и любит делиться ими со всей страной. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные, креативные, необычные фотографии команда радиодачи будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз — два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Так, срочно берем в руки фотоаппараты, телефоны, делаем яркие летние снимки под музыку. Вскоре будем слушать на радиодаче Андрея Губина, Юлю Михальчик и Валерию со Стасом Пьехой в дуэте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра солнечно и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: старше 16 лет.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 8495-925-5555. Звоните, оставляйте приветы и поздравления, и музыкальные заявки, одну из которых обещаем исполнить уже в финале этого часа. И будем слушать чуть раньше классные хиты Жени Белоусова, Аллы Рид и группы Hi-Fi на Радио Дача. Приятного дня всем!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федуньей.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: лучше, чем предыдущие, ведь сегодня у нас предпоследний рабочий день недели. Выходные начнутся в пятницу в честь праздника Дня России. Отдыхать будем целых 3 дня. И радиодача будет вместе с вами, ведь какой отдых без музыки, правда? Правда. В ближайшие минуты обещаем любимую песню, исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем композицию Беллы на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет

0: ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав. Я из Тульской области. Хочу передать привет маме. Зовут ее Наталья. Я ей желаю здоровья, счастья и всего лучшего. И прошу поставить песню «Бухгалтер». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Уточняется, такая поддержка положена в частности гражданам с инвалидностью, чернобыльцам и ветеранам боевых действий. В правительстве добавили, всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 70 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. С поступлением первого российского урожая цена черешни в магазинах снизилась на 24%. Как пишет РИА Новости, стоимость ягоды падает с началом сбора урожая на юге России. В этом году из-за прохладной погоды сбор сдвинулся ближе к июню. Всего в магазинах представлены 4 позиции черешни: российская, турецкая, узбекская и азербайджанская. Эксперты назвали слова, которые не стоит произносить в разговоре с мошенниками. Как сообщают РИА Новости, лучше избегать фраз «да», «подтверждаю» и «согласен». Аферисты могут вырезать эти слова из разговора и использовать их для голосового подтверждения операций. С помощью синтезированной речи отдельные фразы собирают в одну, например, «да, я подтверждаю перевод». Специалисты рекомендуют при подозрительном звонке ничего не объяснять и лучше сразу положить трубку. Легендарная радиостанция «Радиодача» готовится к празднованию своего 20-летия. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября в Лайф-арене. В этот вечер на одной сцене выступят такие звезды, как Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы», Александр Шоу и группа «Непара», «Алларит» и другие артисты. Гостей ждет яркое, незабываемое шоу и отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Букет из белых роз» в исполнении Виктора Королева и Ирины Круг.
0: Прямо сейчас

0: Все песни «Радио Дача» на удачу послушали, подумали о хорошем, и это хорошее обязательно произойдет. Напомню, кстати, что музыку любимую можно теперь не только слушать, но и смотреть в нашем совместном проекте «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель также может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой дачный совет для удачного отдыха. Вероника написала вот такое: «Лучшие выходные – это когда с семьей на даче и много ягоды». Соглашаемся на 100%. Сейчас сезон, нужно наесться вдоволь. Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+. Подробности на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире будут песни, любимые, специально для вас. Кирилл Туриченко появится в эфире, Светлана Лазарева и Дмитрий Маликов. Дождитесь.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра солнечно и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю.

0: записи нашего эфира найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Там эти композиции можно частично послушать. Те, что понравится, можно заказывать в эфире «Радио Дача». Напомню, номер для поздравлений и приветов ваших музыкальных заявок 8495-995-2555. Звоните, передавайте приветы и ждите заявку музыкальную в финале этого часа на «Радио Дача». А чуть раньше будем слушать Брэндона Стоуна и Татьяну Буланову.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
5: Костюм, носки, бритва.
6: И еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: участница юбилейного фестиваля «Удачные песни». Увидим и услышим ее 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А в ближайшие минуты будем слушать на радиодаче классную песню в исполнении Алсу и исполним обещанную музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Всем желаю приятного вечера. Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Радиодача представляет.
10: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
11: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
12: Это

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Мартина Галина Ивановна, звоню из Рязани. Передаю привет Горбатовой Елене Борисовне. Желаю ей здоровья и всего самого доброго. Поставьте песню Владимира Мартина «Белый Черемуха». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Голливуде готовится новая экранизация «Острова сокровищ». Нейросеть поможет выявлять уставших водителей на дорогах. В Калуге появится современный центр единоборств. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Голливуде готовится новая экранизация «Острова сокровищ». Культовую историю Стивенсона переснимет Ридли Скотт. Причем роль пирата Джона Сильвера в новом фильме доверили Хью Джекману, известному по роли Росомахи в серии фильмов «Люди Икс». Дата выхода нового «Острова сокровищ» и другие подробности релиза пока неизвестны. Нейросеть поможет выявлять уставших водителей на российских дорогах. «Автодор» приступил к разработке системы, которая будет фиксировать машины, виляющие на дорогах или долго едущие без остановки. Водителям таких авто в автоматическом режиме начнут рассылать СМС или даже прозванивать их. В Калуге появится современный центр единоборств. Проект полностью инвестиционный и будет реализован пулом предпринимателей во главе с Романом Черновым. Городские власти уже поддержали идею, даже предложили под будущий спорткомплекс большой участок земли с парковкой. Свои двери, если все пойдет по плану, дворец единоборств откроют уже к концу будущего года. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 26 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 28 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс, завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: многих из нас это день рождения, конечно же. И для радиодачи это тоже особенное событие. Тем более у нас в этом году круглая дата. 20 лет в эфире. Праздновать будем с размахом 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И в этот вечер с нами будут все звезды радиодачи. Михаил Шафутинский, Андрей Державин, группа «Отпетые мошенники», Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности смотрите на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Всем добрейшего вечерка, вечерочка желаю. Далее будем слушать хиты Александра Маршала и Юлии Михальчик на радио «Дача». Дождитесь.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра солнечно и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: как упоительный в России вечера, готов заглянуть к нам на огонек звездное шоу «Назад в будущее» на Радио Дача уже в эту пятницу. 12 июня, в День России, Александр Добронравов проведет с нами целый час. Присоединяйтесь и вы в 17 часов по московскому времени в пятницу. Будет интересно и музыкально, и будет много отличных песен. Далее на Радио Дача с удовольствием послушаем ансамбль «Синяя птица» и Николая Баскова.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Пельмени «Спутник», полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: наступило, и мы наслаждаемся в компании «Радиодача». Пойду, кстати, тоже посмотрю на лето повнимательнее, оставлю вас в компании Сергея Черноусова, но вернусь, обещаю, в студию «Радиодача» уже завтра. Напоследок исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит в исполнении Валерии. Всем пока, Мария Федорова, «Радиодача». Потрясающего вечера вам!
1: Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: столько
3: богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
13: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суперкомпьютер».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Евгений, звоню из города Владимира. Хотел бы передать привет Александру, Татьяне. Желаю им всего самого наилучшего и хорошего веселого настроения. И пускай для них прозвучит песня Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России усилят контроль за трудовыми мигрантами. Глава государства Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок обязательного медицинского обследования иностранных граждан. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону этот срок сократится до 30 дней. Если человек находится в стране дольше месяца, проходить медконтроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. При этом проводить медосмотр смогут только уполномоченные медицинские организации. Владимир Путин поручил усилить безопасность в образовательной и социальной сфере. Отдельное внимание президент велел уделить детям во время летних каникул. Президент отметил, что в этот период вопросы безопасности детей традиционно требуют особого контроля. Владимир Путин обратился к руководителям спецслужб и силовых структур. Он поручил усилить как антитеррористическую защиту, так и безопасность в целом. Почти 40% российских болельщиков тратят на посещение домашних матчей не более 10 тысяч рублей в год. При этом выезды на крупные соревнования обходятся значительно дороже. Более 40% опрошены готовы заплатить за спортивный туризм от 100 до 300 тысяч рублей. Такие данные получил сервис выберу.ру. Чаще всего зрители выбирают футбол и хоккей. Москва и Бразилия ведут переговоры о возможном запуске прямого авиасообщения. Об этом пишет издание «Известия». Сторонам предстоит решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы. В частности, найти авиакомпанию, готовую выполнять такие рейсы. Точные сроки запуска пока неизвестны. Сейчас профильные экономические структуры прорабатывают возможность организации чартерных авиарейсов с расположением в южной части Карибского моря. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас прозвучит песня Филиппа Киркорова «Я эту жизнь тебе отдам». Всем отличного вечера и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

там, где есть радиодача.

0: Вот так незаметно мы перенеслись в атмосферу летнего романтического вечера. Время вспомнить о своих вторых половинах. Можно передать привет им в рубрике «Удачный момент». Ну или поделиться планами на ближайшие выходные. Все же завтра у нас финальный рабочий день. И далее мы отдыхаем сразу 3 дня по случаю наступающего Дня России. Такие новости только в радость. Ну и через короткую паузу вам для хорошего настроения песни Розы Зергерли, группы «Иванушки Интернешнл», «Нана» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра солнечно и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
3: Хорошо там, где есть Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
6: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: компании таких замечательных песен «Радио Дачи» мы проводим этот вечер. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. На сайте radiodachi.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Вот, загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodachi.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Юрия Антонова, группы «Руки вверх» и не только.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Курочка аппетитная. 100 граммов. 54,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet Т4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК-21 век.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: хит Юрия Антонова в финале часа на Радио Дача. Не станем и мы спешить прощаться сегодняшним днем. Целый вечер в запасе, который можно посвятить уже себе любимым. Рабочий день в целом для многих окончен. На улице прекрасная погода, с нами лето. И дома точно сидеть не хочется. Ну, с одной лишь поправкой. Когда на улице настоящая жара, а дом работает кондиционер, возможно, да, дома куда приятнее. Но тут уже выбирать вам. Каждому свое, как и в нашем эфире. Через короткую паузу для вас хиты Татьяны Овсиенко, Тейси Повали, Максима Олейникова и многие другие.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
1: Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
10: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
11: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я звоню из Брянска. Хочу передать привет лучшему мужчине Андрею. Сказать, что ты самый замечательный. А для себя любимый хочу заказать песню Бориса Моисеева «Звездочка». Большое спасибо.

0: слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Индии набирают популярность молодежная партия тараканов. Россияне стали отказываться от шоколада. Калуга впервые примет чемпионат страны по спортивной гимнастике. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Индии растут ряды сторонников партии тараканов. Движение появилось после скандала с утечкой вопросов медицинского вступительного экзамена, затронувшей более 10 миллионов студентов-профильников. На днях сторонники партии вышли на митинг в Нью-Дели в масках тараканов и потребовали отставки министра образования. Россияне стали отказываться от шоколада. Продажи плиток в январе-марте упали на 13% год к году. Это самое выраженное снижение среди всех кондитерских изделий, отмечают аналитики. Вместо дорогого шоколада россияне стали есть больше дешевых пирожных и печений. Калуга впервые примет чемпионат страны по спортивной гимнастике. Участниками турнира станут около 250 спортсменов из двух десятков российских регионов. Калужская команда будет составлена из воспитанников Обнинской спортшколы имени Ларисы Латыниной. Соревнования стартуют 30 июня, а 3 июля во Дворце спорта «Центральный» запланирован спортивный гала-концерт. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 26 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 28 копеек. Сегодня в Калуге плюс 28, в ночные часы до 17 градусов со знаком плюс, завтра днем пасмурно, а воздух прогреется до плюс 29. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: зажигает огоньки каждый день на наших улицах. Удовольствие не из дешевых, ведь только вдумайтесь, сколько необходимо электроэнергии, чтобы осветить хотя бы одну улицу. Но красота требует жертв, или в нашем случае ват. Например, только в Москве сгорается более 1 000 000 светильников. И так каждый вечер. Все для нашего комфорта. Как и в нашем эфире, для вашего хорошего настроения, через короткую паузу песни Жанны Мелемьерова, группы «Гости из будущего», Николая Баскова и других любимых артистов радиоотдачи. Всем желаем приятного вечера.
1: Реклама. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон.

0: Калуга, Автомобильная 2. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дачи Муз-ТВ» «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Тони написал «Дружим с соседями», чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью, и обязательно приглашаем на шашлык. Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно завтра в 9:00 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Песня Инны Маликовой группы «Новые самоцветы» в финале часа на радио «Дача». С любимыми артистами мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Инны Маликовой группы «Новые самоцветы» еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Любови Успенской, Михаила Шуфутинского, Имея Бойко и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачер. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И тогда заперёт на своём виде.
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105 774 68 40
6: 95. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения

0: За актив 2026 года выпуска.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: И тогда заперёд на своём видео.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Радио «Дача» представляет.
8: Я твое магическое животное. Фицджеральду – самый быстрый лемур в мире.
7: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.

Здравствуйте, радио «Удача». Говорит вам из Липецка Сергей. Хочу поздравить всех девчонок с летом и передать им привет. Поставить песню «Сигарет с ментолом». Спасибо, радио «Удача».

0: Так же, как все, вы можете делиться своим отличным настроением в эфире «Радио Дача». Специально для этого у нас в финале каждого часа рубрика «Удачный момент». Если сейчас с друзьями вместе проводите этот вечер, вот можно порадовать их в нашем эфире. Или вспомните о своих родственниках, которые далеко живут от вас, но также слушают «Радио Дача». Уже скоро одной большой компании будем слушать хиты группы «Чай вдвоем», Ани Лорак, Ирины Дубцовой и других любимых артистов «Радио Дача». Всем желаем нескучного вечера.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: желание танцевать вполне нормальная реакция. На этот счет проводились даже исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникнуть даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще, оказывается, танец помогает избавиться от стресса. Ну, есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило, а тут не нужно даже напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты группы «Блестящие», Юрия Лозы, «Славы» и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Звезды, еще яркие незабываемые ночи, прогулки с близкими и дорогими людьми. Все возможно летом, особенно в период отпуска. Сейчас как раз многие отдыхают, кто-то улетает на моря, другие поближе, за город на дачу. Здесь уж выбор за вами. Мы каждому желаем шикарного отдыха, который всегда дополним отличной музыкой. Ну и в будни вечером тоже можно неплохо передохнуть после сложного рабочего дня. И уже через короткую паузу вместе с нами послушать хиты Жасмин, Полины, Андрея Губина и других любимых артистов. Совсем скоро на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы

0: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления «Сколково» и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария, я из города Москва. Хочу передать привет Михаилу Андрееву. Миша, я тебя очень сильно люблю и хочу для тебя заказать песню группы «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

0: не происходит без причины. Хит группы «Непара» на радиоудача тому подтверждение. Например, наше отличное настроение. Причина имеется. Теплая погода и начало лета, когда мы можем спокойно, в свое удовольствие отправиться на улицу, прогуляться, например, после рабочего дня. Ну и с нами экватор трудовых будней, который тоже добавляет красок нашему настроению. Хотя в этот раз среда как мини-четверг, ведь завтра уже финал трудовых будней. Но совсем по порядку, с нами сейчас прекрасный теплый вечер, который через короткую паузу скрасят хиты группы Любэ, Юлии Михальчик, Димы Билана и многие другие.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это радио «Дача».
2: Буйкой дым понесло.

0: каждой шутке есть доля правды, как все мы знаем. А еще не всегда мы можем воспринимать чей-то юмор именно как что-то смешное. Ведь здесь даже не вопрос качества шутки. Здесь, наверное, большая разница восприятия. Еще проще, у каждого он свой юмор. Одним смешным, другим не очень, а третьим это вообще кажется странным. И вот так всегда. Отложим шутки в сторону, вернемся к нашему эфиру, который уже скоро дополнит хиты группы «Пропаганда», ансамбля «Пламя», Артема Качера и других любимых артистов радиоотдачи.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: яблоки, груши, сливы, вишни, смородина. Эти и другие культуры популярны на наших дачах. Особенно яблони – одна из самых распространенных. Существует множество сортов, от ранних летних до поздних зимних. Ну и важно помнить, что яблоням любят солнце и регулярный полив. Примерно как мы с вами. Как только на улице ясная солнечная погода, сразу и настроение лучше, и даже работается в разы легче. А уж как домой добираться в такую погоду приятно, это каждый подтвердит, кто сейчас держит путь в сторону дома или недавно вернулся. Мы всем желаем удачного вечера, который совсем скоро дополнит хиты Александра Буйнова, Алены Апиной и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
0: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всех семьи в кино с 11 июня. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я звоню с города Уфы. Передаю привет Басырову Диме и Жене. Ребята, желаю вам удачи во всей жизни. И прошу поставить песню «Демо-дождик». Спасибо, радио «Дача».

Москвы до Владивостока можно, безусловно, преодолеть на самолете, что в раз и сэкономит время еще на поезде. Но отчаянные путешественники не ищут легких путей и готовы просидеть 90 часов за рулем, чтобы проехать 9000 километров. Даже на таком расстоянии мы всегда поддержим вашу компанию отличной музыкой. Уже скоро послушаем хиты Полины Гагариной, Филиппа Киркорова, Авраам Руссо. Ну и дальше еще больше отличной музыки в эфире «Радио Дача».

0: 8 проводим этот поздний вечер на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон. А многие дачники сейчас как раз периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы, на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни группы «Фабрика», Анны Семенович, Игоря Корнелюка и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Фабрика в финале часа на радио «Дача». С любимым коллективом мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо группы «Фабрика», еще увидим Григория Лепса, Полину Гагарину, группу «Корни» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Александра Малинина, Андрея Державина и не только.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: «Удачные песни».
1: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Хотела передать привет из Саратовской области, города Балаково, своим родным, любимым, любимому мужу Григорию, детям, внукам, Московская область, город Зеленоград, Санкт-Петербург. И поставьте, пожалуйста, песню «Пелагея». Спасибо, радио «Дача».

прекрасное, самое лучшее. Выбираем все красивые определения и адресуем их своим вторым половинам в конце каждого часа. Не забываем о такой возможности. А еще о том, что слушать наш эфир можно в любой точке планеты. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru. Также здесь есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача и песня года. Музыки уж точно много не бывает, особенно сейчас, этим летом. Поэтому через короткую паузу будем слушать хиты Олега Газманова, Ольги Бузовой, группы «Рефлекс» и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

Последние звонки в российских школах прошли в финале мая. Теперь период экзаменов. Желаем всем успешных результатов. Понимаем, насколько это все волнительно, тревожно, но точно возможно. У нас с вами порой рабочий день тоже может напоминать сдачу экзамена со всеми вытекающими. А затем наступает вечер, и вся ответственность и сложность переносится на следующий рабочий день. А сейчас мы пока что отдыхаем. С нами вечер среды, который уже скоро дополнит замечательные хиты Славы, Юрия Антонова, группы Любе и многие другие. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, от чего так печальные листья летят.

0: трудовых будней маршрут исследования наших слушателей примерно совпадают. Дом, работа и обратно. Но радует, что самый сложный период трудовых будней уже пройден, и с нами вечер среды. Пожелаем легко провести остаток трудовых будней, тем более у нас завтра последний рабочий день, а следом три выходных по случаю Дня России. Такой исход событий куда приятнее. Всем желаем легкого наступающего дня. Ну и для тех, кто спать не планирует, через короткую паузу хиты мистера Кредо, Натальи Гордиенко, Леонида Портнова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентина. Я хочу передать привет своей свекрови Лусенко Людмиле Анатольевне. Хочу пожелать ей скорейшего выздоровления, сил, стойкости в борьбе с непростой ситуацией в ее жизни. Мы всегда ее любим и поддерживаем. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Надежда» Анны Герман. Спасибо, радио «Дача».

0: Саша.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Радио Дача. Вы слушаете 105,6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.